том, осмон девочкей. Беттеш рахот сохньо, мар, озиш, оки ордёсей. Осон, кицариш заросивен, хай остиш мейхивен, мег волом. Хочкей, беттеш рахот сохньо, мар, озиш, оки ордёсей.